0: слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло.
1: Меня зовут Софи Элспекстер, специально для радио Монте-Карло.

0: Реклама. Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
2: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
3: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
4: Encore des mots, toujours des mots.
3: Je ne sais plus comment te dire.
4: Rien que des mots.
3: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne sais.

0: Реклама.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Забота о здоровье – залог долголетия. Начните московский чекап в приложении «Емиас-инфо». Заполните анкету онлайн и пройдите бесплатное обследование по индивидуальному плану в поликлинике. 18+. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
1: 30 лет назад Spice Girls выпустили песню, с которой началась одна из самых громких поп-историй 90-х. Вместе они пели совсем недолго, но успели изменить представление о девичьих группах, превратить Girl Power в культурный лозунг и стать иконами моды, стиля и свободы. Радио Монте-Карло приглашает вспомнить главные хиты Spice Girls и сольные песни бывших перчинок. От дерзкого дебюта до баллад, каверов и личных историй после распада группы. Слушайте в эфире с 27 июля по 2 августа. Неделя с группой Spice Girls на радио Монте-Карло.
0: Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS 77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: на радио Монте-Карло.
1: В галерее «Люмьер» проходит выставка «Женский взгляд». Проект объединяет работы известных женщин-фотографов разных эпох, от классиков 20 века до современных авторов. В экспозиции представлены, в частности, портрет Елизаветы II, снятый Энни Лейбовиц, Наталья Водянова в образе Алисы и портрет Милы Йовович. Посещение возможно в формате экскурсии по субботам. Выставка работает до 4 октября.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
4: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Алло, ну как там с бизнесом?
7: Что? Вы кому звоните?
6: Твоему бизнесу звоню.
7: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
8: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
9: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
10: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
11: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
12: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
13: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайте на крючок аденомы простаты.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама. Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
3: Лента.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Летняя распродажа в салонах дизайнерской мебели «Боконцепт». Скидки до 50%. Ждем вас в салонах «Боконцепт» и на сайте «Боконцептонлайн.ру». Уинтерстиль, улица Ватолстого, дом 5, УГРН 1037-0401-328.
2: Мальдивы – это те острова, которые мы все рисовали в детстве.
3: Сапфировое море, белый песок, на многие мили ни души.
2: Каждый островок – отдельный курорт, идеальное место для влюбленных.
3: Приватная атмосфера, роскошное бунгало, неповторимой красоты закаты.
2: Обо всех деталях вашего отдыха позаботится персональный менеджер.
3: Туристическая компания «Содис». 35 лет – только индивидуальные туры.
2: Содис.ру.
4: Спецпредложение по замене масла для автомобиля BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
5: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
6: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
7: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
8: Запах свежей выпечки рождается на кухне, а любовь к обедам за большим столом. Мебельный центр «Три кита». Новые кухни, дизайнерские столы и стильные стулья. Соберите свой семейный круг. Соберите свою кухню мечты в «Трех китах».
9: Что? Провести день в горах и выиграть автомобиль? Легко. Если вы на курорте «Роза Хутор». Покупай билет на канатные дороги на сайте «Роза Хутор», поднимайся на «Роза Пик» 2320 метров и жди результатов розыгрыша. Главный приз – премиальный кроссовер, а также сезонные скипасы и выходные на двоих в пятизвездочном отеле в горах. Срок проведения акции с 1 июня 2026 года по 31 декабря 2026 года. С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов или выигрышей, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте rozahooper.ru.
10: Новая выставка в центре Изотов, дом 21, в гостях у художников. Путешествие в 5 квартир-мастерских, где жили и работали знаменитые художники 20 века. Александр Родченко, Варвара Степанова, Петр Митурич, Вера Хлебникова и другие.
11: Загляните туда, где рождается искусство.
10: Центр Изотов до 30 августа.
12: 6 плюс.
13: Современные яхты, красивые виды, легкая атмосфера и незабываемые эмоции – идеальный сценарий вашего вечера. Всего несколько минут от метро «Водный стадион», и вы уже под парусом на настоящей регате. Опыт не требуется. Рядом с вами профессиональный инструктор. Присоединитесь к еженедельным регатам или организуйте свою. Бронируйте места на сайте prodefisyachting.ru. Любительские и корпоративные регаты от ProYachting. Роскошь впечатлений, доступная каждому. 16+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
1: Для кого-то день рождения – семейный праздник, а для кого-то – повод удлинить сутки и поставить рекорд. В 2014 году немец Свен Хагемейр настолько не хотел, чтобы его 26-й день рождения заканчивался, что растянул этот счастливый день на целых 46 часов. Для этого Свен сел в самолет в новозеландском Окленде и отправился в австралийский Брисбен, а затем пересек международную линию перемены дат на Гавайях. Таким образом, он вернулся более чем на 20 часов назад.
2: «Мне всегда было интересно, могу ли я установить какой-нибудь рекорд? Как только я нашел подходящую статью, я больше не сомневался, что у меня все получится», —
1: рассказал Свен журналистам, когда вернулся. Еще он сказал, что сертификат от книги Гиннесса – лучший подарок, который он когда-либо получал на день рождения. Кстати, Хагемейр был не первым, кому такая мысль пришла в голову. В 98 году аналогичный рекорд поставила Наргиз Бхимджи из пакистанского Карачи. Только она вылетела из своего родного города в Сингапур, а оттуда в Сан-Франциско. В результате ее день рождения длился 35 часов и 25 минут. Впрочем, ни Наргиз, ни Свен повторять такой трюк больше не стали, а свои следующие дни рождения праздновали уже традиционно – дома в кругу семьи. Ведь лучше несколько часов дома с любимыми, чем почти двое суток в самолетах.
0: Нескучное путешествие на радио.

0: Реклама.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
3: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
2: С учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
2: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создана при участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
6: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО «Т-банк» на tbank.ru.
7: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
8: Алло, ну, как там с бизнесом?
9: Что? Вы кому звоните?
8: Твоему бизнесу звоню.
9: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
10: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы. 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Идет ремонт? Идем в Петрович. Экономим время и нервы. С доставкой за 4 часа, возвратом 360 дней и проверенными поставщиками. Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru.
3: О, СТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56.

0: Прием, прием! Передаем важное сообщение с орбиты. Всем знакам зодиака. Сегодня звезды сошлись в одной точке. В Авилон.
1: Только 29 июля. Максимальные выгоды для каждого знака. Какой автомобиль приготовили вам звезды? Mercedes-Benz, BMW, Audi, Zikar, Exit, Amota, Havail, Tank или что-то еще? Узнайте свой прогноз максимальных выгод. Резерв на avilon.ru или по телефону 495-781-81-99.
0: Все дороги ведут в Авилон.
2: Трудно представить Джеймса Бонда или друзей Оушена, выбирающих шикарные пиджаки онлайн. Конечно, костюм, который сидит как влитой и будто достраивает образ, не бывает случайной покупкой. Окей, он может стоить дешевле, чем о нем подумают, но выглядеть будет дорого. Такое возможно найти в аутлетах Внуково и Новая Рига. Хорошие вещи редко покупают импульсивно, их примеряют. Поглаживают рукой ткань, рассматривают строчку, вслушиваются в звук расстегивающейся молнии. Есть особое спокойствие в том, что знаешь. Это оригинальный Хьюго или Бриони. Именно поэтому поездки в аутлеты Внуково и Новая Рига становятся частью новой живой культуры. Я выбираю лето в аутлетах Внуково и Новая Рига.
3: Отключитесь от городской суеты. Ресторан Аркадия Новикова «Мираки» приглашает на греческую веранду у фонтана. Сытные завтраки, сочные сувлаки и гирос. Неспешный отдых и средиземноморское настроение. Новорязанская, 23, строение 2. Miraki.rest.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: семье как символ ваших достижений и статуса. Аурус Резиденции. Самый высокий жилой небоскреб в Сити с приватным парком и первым морем в столице. Именно так выглядит инвестиция, достойная стать наследием. Девелопер «Страна Премиум». Подробнее о проекте на strana.com.
1: Застройщик ОСЗ «Страна Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Мы знаем, где соберутся лидеры бизнеса этим летом. 1 августа. Регата «Радио Монте-Карло». События спортивной программы Восточного экономического форума. Яхты, нетворкинг у воды, музыка и деловая сессия о нейротехнологиях. Партнер регаты ООО «Лакшери». Официальный представитель селективного парфюмерного бренда «Лапсалю» в России. «Лапсалю» – уникальный концептуальный бренд, который объединяет в себе парфюмерию, домашнюю коллекцию и продукты спа-линии. 12+.
3: Магура – отборный тунец премиального качества для настоящих гурманов. С тунцом Магура легко и быстро готовить дома оригинальные и очень вкусные блюда, как в ресторане. Готовь как гуру с тунцом Магура.
4: Первый шаг к здоровому долголетию уже в вашем смартфоне. Московский чекап поможет узнать свой тип старения и получить персональные рекомендации. Заполните анкету онлайн в приложении emias.info и пройдите бесплатное обследование по индивидуальному плану в поликлинике. Своевременная забота о здоровье – это шанс добавить себе до 10 лет яркой жизни. Московский чекап – ваш ключ к счастливому долголетию. 18+. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
6: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
7: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
8: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду РАДИО на сайте tairai.ru.
9: Погрузитесь в атмосферу безмятежной роскоши с Nirvana Hotels. Живописное побережье турецкой ривьеры, собственные пляжи, подогреваемые бассейны и аквапарки, изысканная кухня, утонченные интерьеры номеров и частных вилл для лучшего отдыха. Безупречно, совершенно. Запланируйте отпуск. Об остальном мы уже позаботились. Сеть туристических агентств 1001 тур. Плюс 7-499-213-41-50.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: to the company store.
1: Реклама. Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvich.fm.ru. Реклама АО «ПТ». Не оферта.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, вы...

0: доступу в бизнес-залы аэропортов, особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
1: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
1: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
8: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Алло, ну, как там с бизнесом?
2: Что? Вы кому звоните?
1: Твоему бизнесу звоню.
2: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
4: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
5: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: неделя с группой Spice Girls на радио Монте-Карло.
1: To Become One.
2: Практически за каждым клипом Spice Girls стоит своя история. По одной из версий, для дебютного видео «Wannabe» перчинки хотели привлечь тогдашнего премьер-министра Тони Блэра, но тот отказался. Клип «Say You'll Be There» снимали в калифорнийской пустыне, где Эмма Бантон потеряла сознание от солнечного удара. А видео на песню «To Become One» только кажется снятым в Нью-Йорке. На самом деле участницы работали в студии перед экраном, а виды ночного города добавили уже при монтаже. К тому времени группа была настолько популярна, что в расписании просто не оставалось времени на полноценные съемки в Нью-Йорке.
1: Spice Girls. To Become One.

0: Реклама.
1: Прием, прием. Передаем важное сообщение с орбиты. Всем знакам зодиака. Сегодня звезды сошлись в одной точке. В Авилон.
2: Только 29 июля. Максимальные выгоды для каждого знака. Какой автомобиль

0: приготовили вам звезды? Mercedes-Benz, BMW, Audi, Zikar, Exit, Amota, Havail, Tank или что-то еще? Узнайте свой прогноз максимальных выгод. Резерв на avilon.ru или по телефону 495-781-81-99.
1: Все дороги ведут в Avilon.
2: Икура. Единственный в Москве японо-перуанский ресторан от White Rabbit Family. Кухня Никей от Владимира Мухина. Суши, вагю и рабата гриль. По будням обеденное меню. По выходным диджей-сеты. Рождественский бульвар 1. Четвертый этаж.
3: Что? Провести день в горах и выиграть автомобиль? Легко. Если вы на курорте Роза Хутор. Покупай билет на канатные дороги на сайте Роза Хутор, поднимайся на Роза Пик 2320 метров и жди результатов розыгрыша. Главный приз – премиальный кроссовер, а также сезонные скипасы и выходные на двоих в пятизвездочном отеле в горах. Срок проведения акции с 1 июня 2026 года по 31 декабря 2026 года. С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов или выигрышей, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте rozahooter.ru.
4: Лазурный берег – это не география, а настроение. Московский Монте-Карло-бар стирает границы. В самом сердце города – Four Seasons Hotel Moscow. Средиземноморская кухня и авторские напитки встречаются с живым общением и музыкой безупречного вкуса от радио Монте-Карло. Московский Монте-Карло-бар – квинтэссенция стиля, к которому можно прикоснуться. Бронируйте стол по адресу Охотный ряд 2, 18+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Блеск воды, переменчивый ветер и точный курс. Парусный спорт с давних времен зовет смелых и романтичных. Радио Монте-Карло приглашает в путешествие по миру яхтинга в программе «Королевский спорт» с 27 июля по 1 августа. Генеральный партнер программы ПАО «Банк ПСБ». Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
2: Представьте, утро на борту премиальной экспедиционной яхты, изысканная атмосфера и светское общество.
3: С вами Владимир Познер или Сергей Минаев.
2: Впереди путешествие к живописным островам и таинственным древним святыням.
3: Увлекательные рассказы о культуре.
2: В начале сентября вы сможете отправиться в круизы Swan Hellenic по удивительной Японии.
3: Туристическая компания Sodis. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
2: Sodis.ru.
4: Устали от поиска идеальной мебели? Все просто. Ваш идеальный дом начинается в Три Кита. Широкий выбор, доступные цены и акции каждый день. Мебельный центр Три Кита. Приезжайте и обустраивайте свой уют.
5: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды.

0: строим дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life. Фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
4: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.

0: lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Летняя распродажа в салонах дизайнерской мебели «Боконцепт». Скидки до 50%. Ждем вас в салонах «Боконцепт» и на сайте «Боконцептонлайн.ру». ОО «Интерстиль», улица Ватолстого, дом 5, ОГРН 1037-041-3258.
2: Отключитесь от городской суеты. Ресторан «Аркадия Новикова» «Мираки» приглашает на греческую веранду у фонтана. Сытные завтраки, сочные сувлаки и гирос. Неспешный отдых и средиземноморское настроение. Новорязанская, 23, строение 2. «Мираки.рест».
3: Новая выставка в центре Изотов, дом 21, в гостях у художника. Путешествие в 5 квартир-мастерских, где жили и работали знаменитые художники 20 века. Александр Родченко, Варвара Степанова, Петр Митурич, Вера Хлебникова и другие. Загляните туда, где рождается искусство. Центр Зотов. До 30 августа. 6+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Энциклопедия Радио Монте-Карло. Летнее меню.
1: Вителло Тонато.
2: Блюд, для приготовления которых используется одновременно

0: одновременно и мясо, и рыба на свете немного. Одно из них – кулинарная гордость итальянского региона Пьемонт – «Вителло Тонато». Дословно его название переводится как «тунцовая говядина». Представляет оно собой блюдо из тонко нарезанных кусочков говядины, маринованных в белом сухом вине с морковью и сельдереем. А его рыбная составляющая – это крем-соус, главным компонентом которого является тунец. Готовится он просто. Мясо тунца измельчается и смешивается с оливковым маслом, в которое добавляются также измельченные анчоусы, лимонный сок и перец по вкусу. Чтобы соус не был слишком густым, его можно слегка разбавить водой. Получившейся смесью обильно поливают кусочки говядины и убирают уже готовое блюдо в холодильник. Подавать «Вителло Тонато» принято как минимум на следующий день после его приготовления, а некоторые повара советуют подержать его в холоде около 5 дней. Именно такой срок, по мнению экспертов, идеален для полного приготовления блюда. Наибольшей популярностью «Вителло Тонато» пользуется в летнее время года и подается в качестве легкого основного блюда или же холодной закуски к белому сухому вину.
1: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло». Музыка со вкусом лета. На «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Можно, конечно, весь выходной скроллить ленты с одеждой, а можно превратить это в захватывающую охоту, заехать за друзьями, в машине громко петь песни и в итоге обнаружить себя на зеленых европейских улочках с нарядными витринами в аутлетах Внуково и Новая Рига. Здесь красиво, уютно, свежий воздух, кафе с террасами и много-много магазинов. Можно в кофемании схватить капучино, зайти в 12 Stories за льняной рубашкой, выяснить, что к новым шортам срочно нужны именно такие премиата, они и к пальто осенью подойдут. Сделать 20 фото у башни, купить в подарок подруге тонкий черный топ в Армани, вот прямо ждал именно ее, да еще и к постоянным скидкам добавились летний. И, наконец, рухнуть на диванчик на летней веранде и отметить добытое. Я выбираю лето в аутлетах Внуково и Новой Риги.

0: lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Доставим на дом точно ко времени, даже если дом еще не построен. В Петровиче

0: есть все для загородного строительства. Идет ремонт? Идем в Петрович.
1: Подробнее на petrovich.ru.
2: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: Новиков ТВ для вашего бизнеса. Продвигайте кампанию в эфире премиального индор-телеканала Новиков ТВ. Тысячи экранов в топовых локациях Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи. Миллион зрителей в месяц. Новиков ТВ. 10 лет в эфире. Узнайте больше на сайте novikovtv.tv.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Мы знаем, где соберутся лидеры бизнеса этим летом. 1 августа. Регата «Радио Монте-Карло». События спортивной программы Восточного экономического форума. Яхты, нетворкинг у воды, музыка и деловая сессия о нейротехнологиях. Партнер регаты ООО «Лакшери». Официальный представитель селективного парфюмерного бренда «Лапсалю» в России. «Лапсалю» – уникальный концептуальный бренд, который объединяет в себе парфюмерию, домашнюю коллекцию и продукты спа-линии. 12+.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Дом, который останется в семье как символ ваших достижений и статуса. Аурус Резиденции. Самый высокий жилой небоскреб в Сити с приватным парком и первым морем в столице. Именно так выглядит инвестиция, достойная стать наследием. Девелопер «Страна Премиум». Подробнее о проекте на strana.com.
4: Застройщик ОСЗ «Страна Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Что? Провести день в горах и выиграть автомобиль?

0: легко, если вы на курорте Роза Хутор. Покупай билет на канатные дороги на сайте Роза Хутор, поднимайся на Роза Пик 2320 метров и жди результатов розыгрыша. Главный приз – премиальный кроссовер, а также сезонные скипасы и выходные на двоих в пятизвездочном отеле в горах. Срок проведения акции с 1 июня 2026 года по 31 декабря 2026 года. С информацией об организации акции, о правилах ее проведения, количество призов или выигрышей, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте rozakhutor.ru.
1: Пой как царица в баре сплетни. Бай Анна Асти. Караоке каждый день до рассвета. Авторское меню от шефа. Тематические вечеринки каждую неделю. Ты будешь звучать великолепно. Бронируй стол на сайте сплетни.бар. И помни, бывшим не пишем.
2: Погрузитесь в атмосферу безмятежной роскоши с Nirvana Hotels. Живописное побережье Турецкой Ривьеры, собственные пляжи, подогреваемые бассейны и аквапарки, изысканная кухня, утонченные интерьеры номеров и частных вилл для лучшего отдыха. Безупречно, совершенно. Запланируйте отпуск. Об остальном мы уже позаботились. Сеть туристических агентств 1001 Тур. Плюс 7-499-213-41-50.
3: Лазурный берег – это не география, а настроение. Московский Монте-Карло-бар стирает границы. В самом сердце города – Four Seasons Hotel Moscow. Средиземноморская кухня и авторские напитки встречаются с живым общением и музыкой безупречного вкуса от радио Монте-Карло. Московский Монте-Карло-бар – квинтэссенция стиля, к которому можно прикоснуться. Бронируйте стол по адресу Охотный ряд 2, 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

Королевский спорт. На радио Монте-Карло. Генеральный партнер программы ПАО «Банк ПСБ». ПСБ. Банк сильной страны. Имена яхт. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Эта строчка из детской песенки давно превратилась в народную мудрость. И в ней есть своя морская правда. У каждой яхты есть не только корпус, паруса и курс. У нее почти всегда есть имя. И имя — это не простая формальность, а часть характера, истории.

0: как верили моряки, будущей судьбы судна. Когда-то название служило чисто практической цели. В порту, на рейде или в открытом море корабль должен был быть легко узнаваемым. Но со временем эта необходимость превратилась в особый ритуал. Яхтам стали давать имена в честь любимых женщин, членов семьи, памятных мест, мифологических героев, морских богов или просто мечты, с которой владелец выходит на воду. В имени яхты часто читается характер самого владельца. Один выбирает название, связанное с семейной историей, другой — с путешествием, свободой или удачей, третий обращается к мифологии, к Нептуну, Посейдону, сиренам, ветрам и звездам. Так обычное судно получает не только регистрационное обозначение, а собственный имидж. Кстати, с именами яхт связано множество суеверий. В морской культуре долго считалось, что менять название судна – плохая примета. Если же это все-таки приходилось делать, старое имя старались символически стереть, а новое – заново представить морю с церемонией, добрыми пожеланиями и бокалом шампанского. Даже сегодня многие владельцы относятся к переименованию яхты с осторожностью. Традиция сильнее рациональных объяснений. В выборе имени для яхты есть особая морская романтика. Человек может выбрать яхту по размеру, скорости или техническим характеристикам. Но имя выбирает уже не только разум. В нем появляется настроение, память, надежда и немного суеверной веры в удачу. Поэтому у яхты есть не просто название. У нее есть имя, с которым она выходит к ветру, воде и горизонту. В регате побеждают точный расчет, способность чувствовать ветер и сохранять курс. В мире финансов к успеху ведут устойчивость, надежность и целеустремленность. Генеральный партнер ПАО «Банк ПСБ». Банк с максимальным уровнем надежности. Кредитный рейтинг AAA.ru. Прогноз стабильный. ПСБ. Банк сильной страны. Лицензия Банка России номер 3251. Рейтинг АКРА АО. 22 сентября 2025 года.
1: Королевский спорт. На радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Фрэнк Премиум Банкинг Эворд за 2025.

0: легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
1: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на зон.ру. 16+.
1: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
3: Но есть и другой способ.
4: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
1: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
0: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
7: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
1: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.

0: Квартиру сниму на суточный ром.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: на радио Монте-Карло.
1: В музее Международного нумизматического клуба до 14 сентября проходит выставка «Тайные знаки и символы на монетах». Проект объединяет более 300 экспонатов, от античных ауреусов до современных памятных монет. В экспозиции представлены редкие экземпляры, включая первую монету с надписью, монеты-обереги, талеры, а также эскизы и штемпели Центробанка России. Выставку дополняют мультимедийные витрины, интерактивные зоны и раздел о технологиях защиты современных денег, подготовленный вместе с музеем криптографии.
0: Афиша.

0: реклама. Лето, шашлыки, вечеринки до утра. Не ломайте старые табуретки. Мебельный центр «Три кита». Море садовой мебели. Кресла-качалки, плетеные столы, складные стулья и зонты от солнца. Приезжайте.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Просторы России. Они словно созданы для грандиозных открытий.
3: Кипящие гейзеры Камчатки и суровая красота Сибири.
2: Чистота вод Байкала и северное сияние.
3: Пейзажи Алтая и морские курорты Кавказа.
2: Семейный отдых, экотуры, вся палитра приключений.
3: Гостей ждут роскошные отели и глэмпинги. Авторские экскурсии и развлечения.
2: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
3: Телефон 933-55-33.
2: Содис.ру.
4: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
5: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.

0: lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Летняя распродажа в салонах дизайнерской мебели «Боконцепт». Скидки до 50%. Ждем вас в салонах «Боконцепт» и на сайте «Боконцептонлайн.ру». ООО «Интерстиль», улица Ватолстого, дом 5, ОГРН 1037-041-3258.
2: Набирайте ванну, смесители, радиаторы и другие товары в корзину на петрович.ру. С доставкой за 4 часа. Идет ремонт. Идем в Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru.
4: О, СТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
5: Современные яхты, красивые виды, легкая атмосфера и незабываемые эмоции. Идеальный сценарий вашего вечера. Всего несколько минут от метро «Водный стадион», и вы уже под парусом на настоящей регате. Опыт не требуется. Рядом с вами профессиональный инструктор. Присоединитесь к еженедельным регатам или организуйте свою. Бронируйте места на сайте prodefisyachting.ru. Любительские и корпоративные регаты от «Прояхтинг». Роскошь впечатлений, доступная каждому. 16+.
6: Отключитесь от городской суеты. Ресторан «Аркадия Новикова» «Мираки» приглашает на греческую веранду у фонтана. Сытные завтраки, сочные сувлаки и гирос. Неспешный отдых и средиземноморское настроение. Новорязанская, 23, строение 2. Мираки.рест.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
0: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
0: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
0: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvich.fm.ru. Реклама АО «ПТ» не оферта.
8: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
9: Реклама ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
10: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи, кредит на

0: Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боли спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
3: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: неделя с группой Spice Girls на радио Монте-Карло.
1: Wannabe.
2: Дебютный сингл Spice Girls Wannabe вышел в 1996 году. Если верить авторам, песню сочинили меньше, чем за полчаса, а клип сняли одним длинным дублем. В итоге получился мировой хит. Сингл дебютировал в британском чарте на третьей позиции, а затем возглавил его и продержался на вершине 7 недель. Так началась одна из самых громких поп-историй 90-х.
1: Spice Girls. Wannabe.

0: Реклама.
1: Летом вообще не хочется ходить по торговым центрам. Хочется видов, мороженого, цветов и свежего воздуха. Поэтому отлеты Внуково и Нова Рига ощущаются как прогулка по старому европейскому городку, где все это есть. Своя башня, цветущие улицы, открытые террасы, рестораны и кафе. Тут невозможно не зайти в любимый магазинчик, чтобы поздороваться с уже знакомым продавцом и разузнать о самых больших скидках. Можно обновить летний гардероб и с удивлением обнаружить, что без черного платья Максмара с голой спиной ничего не складывалось. Можно встретиться с друзьями в сыроварне или кофемании, выпить что-то холодное и потом самозабвенно выбирать солнцезащитные очки, чтобы неожиданно понять, сегодня случился не шопинг. Это маленький отпуск. Я выбираю лето в Утлетах Внуково и Новая Рига.
2: Дом, который останется в семье как символ ваших достижений и статуса. Аурус Резиденции. Самый высокий жилой небоскреб в Сити с приватным парком и первым морем в столице. Именно так выглядит инвестиция, достойная стать наследием. Девелопер «Страна Премиум». Подробнее о проекте на страна.ком.
3: Застройщик ОСЗ «Страна Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Мы знаем, где соберутся лидеры бизнеса этим летом. 1 августа. Регата «Радио Монте-Карло». События спортивной программы Восточного экономического форума. Яхты, нетворкинг у воды, музыка и деловая сессия о нейротехнологиях. Партнер регаты ООО «Лакшери». Официальный представитель селективного парфюмерного бренда «Лапсалю» в России. «Лапсалю» – уникальный концептуальный бренд, который объединяет в себе парфюмерию, домашнюю коллекцию и продукты спа-линии. 12+.
3: Икура. Единственный в Москве японо-перуанский ресторан от White Rabbit Family. Кухня Никей от Владимира Мухина. Суши, вагю и рабата гриль. По будням обеденное меню. По выходным диджей-сеты. Рождественский бульвар 1. 4-й этаж.
4: Что? Провести день в горах и выиграть автомобиль легко, если вы на курорте Роза Хутор. Покупай билет на канатные дороги на сайте Роза Хутор, поднимайся на Роза Пик 2320 метров и жди результатов розыгрыша. Главный приз – премиальный кроссовер, а также сезонные скипасы и выходные на двоих в 5-звездочном отеле в горах. Срок проведения акции с 1 июня 2026 года по 31 декабря 2026 года. С информацией об организации акции, о правилах ее проведения, количество призов или выигрышей, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте rozahooter.ru.
5: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
7: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
2: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: улицы мира. На радио Монте-Карло. Набережная.
1: Набережная Ханьи.
2: На берегу Эгейского моря, на греческом острове Крит, раскинулся прекрасный город Ханья. Среди прочего, он знаменит своей набережной, одной из лучших в Греции. Ханью строили венецианцы. Именно поэтому ее набережная прежде всего напоминает Венецию. Так же, как там, вдоль изумрудных вод, стоят такие же палаццо, разве что немного поменьше. Но в отличие от Венеции, в здешней архитектуре смешались еще и византийские, греческие и турецкие черты. Вся набережная заключена внутри крохотной бухты, ограниченной с одного конца средневековой крепостью, а с другого — маяком, напоминающим минарет. Набережная Ханьи — прекрасное место для отдыха, особенно в вечернее время после работы или длительных прогулок по городу. По всей ее длине стоят удобные лавочки и красивые фонари, и всегда можно наткнуться на уютное кафе и поужинать. Причем многие кафе и рестораны располагаются прямо у кромки воды, что делает отдых еще приятнее, с видом на море и с прохладным ветерком. Здесь же находится старинная мечеть, где постоянно проходят различные выставочные экспозиции. А в венецианских доках выставлен реконструированный корабль эпохи минойской цивилизации.
0: Улицы мира.

0: Реклама.
1: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежий

0: инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
1: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Не хочешь прозывать клев? Афалаза.
3: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру 16+.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Музыка «Радио Монте-Карло». Часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
4: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Представьте, утро на борту премиальной экспедиционной яхты, изысканная атмосфера и светское общество.
2: С вами Владимир Познер или Сергей Минаев.
1: Впереди путешествие к живописным островам и таинственным древним святыням.
2: Увлекательные рассказы о культуре.
1: В начале сентября вы сможете отправиться в круизы Swan Hellenic по удивительной Японии.
2: Туристическая компания Sodis. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
1: Sodis.ru.
3: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
5: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
4: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, утеплитель Rockwool Lightbuds 3 квадратных метра всего за 1725 рублей.
6: Уэстеда Петрович, Санкт-Петербург, УКРН 106-784-754-56-55. Акция до 2 августа 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».
7: Пой как царица в баре сплетни. Бай Анна Асти. Караоке.

0: Каждый день до рассвета. Авторское меню от шефа. Тематические вечеринки каждую неделю. Ты будешь звучать великолепно. Бронируй стол на сайте сплетни.бар. И помни, бывшим не пишем.
1: Новиков ТВ для вашего бизнеса. Продвигайте кампанию в эфире премиального индор-телеканала Новиков ТВ. Тысячи экранов в топовых локациях Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи. Миллион зрителей в месяц. Новиков ТВ. 10 лет в эфире. Узнайте больше на сайте novikovtv.tv.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

Календарь путешественника на радио Монте-Карло. Праздник дерева радости. Каждый год 9 августа жители Брюсселя собираются на Мейбум. Праздник в честь победы над бандитами из Лёвена. Название переводится как «Дерево радости», и в этом событии участвуют многие горожане. Они активно собирают средства на посадку растения, чтобы отдать дань уважения природе и сохранить окружающую среду. Мейбум празднуют с 12 века, и для этого существует целая церемония. Группа мужчин начинает путь с большим деревом и пытается донести и посадить его в центре Брюсселя. А жители из Лёвена всячески им мешают и не дают пройти к нужному месту. Зрелище сопровождают музыканты и трехметровые куклы-гиганты, символизирующие зло. По легенде, дерево радости нужно посадить до 18 часов, иначе город постигнет ужасная судьба. Проверить эту легенду никому так и не удалось. Каждый год жители успевают донести Мейбум вовремя. Существует мнение, что такой срок мог быть связан с часами работы городских стен Брюсселя в 12-13 веках. После 18 часов они закрывались, и посадить дерево в этот день уже было нельзя. Мейбум празднует весь город, и для каждого здесь найдется развлечение. На площади проходят концерты, ярмарки с поделками местных жителей, а в ресторанах угощают традиционной бельгийской кухней и напитками. Календарь путешественника на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Без комиссий.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
7: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – «Пао-банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно.

0: услуг. С учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров СТО. Не оферта.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
3: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Радио Монте-Карло.
1: С 30 июля в российский прокат выходит испанская мелодрама «Все, что мы потеряли», экранизация романа Элис Келлен. Фильм рассказывает историю Леи, которая пережила семейную трагедию и пытается заново научиться жить. В этот момент рядом с ней оказывается лучший друг ее старшего брата, и постепенно между героями возникает чувство, которое заставляет их сделать непростой выбор. Главные роли в картине исполнили Маргарита Корсейру и Макси Иглесиас. Съемки проходили в Мадриде и в стране басков.
2: Афиша.

0: Реклама.
1: Блеск воды, переменчивый ветер и точный курс. Парусный спорт с давних времен зовет смелых и романтичных. Радио Монте-Карло приглашает в путешествие по миру яхтинга в программе «Королевский спорт» с 27 июля по 1 августа. Генеральный партнер программы ПАО «Банк ПСБ». Ветер меняется, но курс на успех остается. Выбирайте надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
2: Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
3: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Что? Провести день в горах и выиграть автомобиль легко, если вы на курорте «Роза Хутор». Покупай билет на канатные дороги на сайте «Роза Хутор», поднимайся на «Роза Пик» 2320 метров и жди результатов розыгрыша. Главный приз – премиальный кроссовер, а также сезонные скипасы и выходные на двоих в пятизвездочном отеле в горах. Срок проведения акции с 1 июня 2026 года по 31 декабря 2026 года. С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов или выигрышей, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте rozakhutor.ru.
5: Современные яхты, красивые виды, легкая атмосфера и незабываемые эмоции – идеальный сценарий вашего вечера. Всего несколько минут от метро «Водный стадион», и вы уже под парусом на настоящей регате. Опыт не требуется. Рядом с вами профессиональный инструктор. Присоединяйтесь к еженедельным регатам или организуйте свою. Бронируйте места на сайте prodefisyachting.ru. Любительские и корпоративные регаты от «Прояхтинг». Роскошь впечатлений, доступная каждому. 16+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке.

0: Сайте на ВВ.
1: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
4: На ту-ту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Музыку можно слушать, а можно рассматривать. Чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт Радио Монте-Карло – это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. Радио Монте-Карло – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
9: Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Ваш безупречный вкус. Everything.

0: неделя с группой Spice Girls на радио Монте-Карло.
1: Мелани Си, I turn to you.
2: В 1998 году участницы Spice Girls все чаще задумывались о сольных карьерах. Первой группу покинула Джерри Хэллиуэлл. В том же году первый шаг к самостоятельному творчеству сделала и Мелани Чисхольм, более известная как Мел Си. Она записала с Брайаном Адамсом дуэт «When You're Gone», ставший хитом в Великобритании. Год спустя у певицы вышел дебютный альбом «Northern Star». Именно на этой пластинке появились «Never Be The Same Again» и «I Turn To You», песни, которые стали главными сольными хитами спортивной перчинки.
1: Мелани Си, «I Turn To You».

0: Реклама.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
3: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Kdvor.ru.
4: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Мы знаем, где соберутся лидеры бизнеса этим летом. 1 августа. Регата «Радио Монте-Карло». События спортивной программы Восточного экономического форума. Яхты, нетворкинг у воды, музыка и деловая сессия о нейротехнологиях. Партнер регаты ООО «Лакшери». Официальный представитель селективного парфюмерного бренда «Лапсалю» в России. «Лапсалю» – уникальный концептуальный бренд, который объединяет в себе парфюмерию, домашнюю коллекцию и продукты спа-линии. 12+.
6: Летняя распродажа в салонах дизайнерской мебели «Боконцепт». Скидки до 50%. Ждем вас в салонах «Боконцепт» и на сайте боконцептонлайн.ру. ОУ «Интерстиль», улица Ватолстого, дом 5, ОГРН 103-770-4013-3258.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Икура. Единственный в Москве японо-перуанский ресторан от White Rabbit Family. Кухня Никей от Владимира Мухина. Суши, вагю и рабата гриль. По будням обеденное меню. По выходным диджей-сеты. Рождественский бульвар 1, 4 этаж.
2: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru.
4: Погрузитесь в атмосферу безмятежной роскоши с Nirvana Hotels. Живописное побережье турецкой ривьеры, собственные пляжи, подогреваемые бассейны и аквапарки, изысканная кухня, утонченные интерьеры номеров и частных вилл для лучшего отдыха. Безупречно, совершенно. Запланируйте отпуск, об остальном мы уже позаботились. Сеть туристических агентств 1001 тур, плюс 7-499-213-41-50.
5: Новая выставка в центре Изотов «Дом 21» в гостях у художников. Путешествие в 5 квартир-мастерских, где жили и работали знаменитые художники 20 века. Александр Родченко, Варвара Степанова, Петр Митурич, Вера Хлебникова и другие. Загляните туда, где рождается искусство. Центр Изотов до 30 августа. 6+.
6: Лазурный берег – это не география, а настроение. Московский Монте-Карло-бар стирает границы. В самом сердце города – Four Seasons Hotel Moscow. Средиземноморская кухня и авторские напитки встречаются с живым общением и музыкой безупречного вкуса от радио Монте-Карло. Московский Монте-Карло-бар – квинтэссенция стиля, к которому можно прикоснуться. Бронируйте стол по адресу Охотный ряд 2, 18+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

Королевский спорт. На радио Монте-Карло. Генеральный партнер программы ПАО «Банк ПСБ». ПСБ. Банк сильной страны. Имена яхта. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Эта строчка из детской песенки давно превратилась в народную мудрость. И в ней есть своя морская правда. У каждой яхты есть не только корпус, паруса и курс. У нее почти всегда есть имя. И имя — это не простая формальность, а часть характера, истории и, как верили моряки, будущей судьбы судна. Когда-то название служило чисто практической цели. В порту, на рейде или в открытом море корабль должен был быть легко узнаваемым. Но со временем эта необходимость превратилась в особый ритуал. Яхтам стали давать имена в честь любимых женщин, членов семьи, памятных мест, мифологических героев, морских богов или просто мечты, с которой владелец выходит на воду. В имени яхты часто читается характер самого владельца. Один выбирает название, связанное с семейной историей, другой — с путешествием, свободой или удачей, третий обращается к мифологии, к Нептуну, Посейдону, сиренам, ветрам и звездам. Так обычное судно получает не только регистрационное обозначение, а собственный имидж. Кстати, с именами яхт связано множество суеверий. В морской культуре долго считалось, что менять название судна – плохая примета. Если же это все-таки приходилось делать, старое имя старались символически стереть, а новое – заново представить морю с церемонией, добрыми пожеланиями и бокалом шампанского. Даже сегодня многие владельцы относятся к переименованию яхты с осторожностью. Традиция сильнее рациональных объяснений. В выборе имени для яхты есть особая морская романтика. Человек может выбрать яхту по размеру, скорости или техническим характеристикам. Но имя выбирает уже не только разум. В нем появляется настроение, память, надежда и немного суеверной веры в удачу. Поэтому у яхты есть не просто название. У нее есть имя, с которым она выходит к ветру, воде и горизонту. В регате побеждают точный расчет, способность чувствовать ветер и сохранять курс. В мире финансов к успеху ведут устойчивость, надежность и целеустремленность. Генеральный партнер ПАО «Банк ПСБ». Банк с максимальным уровнем надежности. Кредитный рейтинг AAA.ru. Прогноз стабильный. ПСБ. Банк сильной страны. Лицензия Банка России номер 3251. Рейтинг АКРА АО. 22 сентября 2025 года.

0: Реклама.
1: Без комиссий.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП-юрил. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
6: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
7: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Тебанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
8: АО «Тебанк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
6: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
8: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
9: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
10: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
11: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
12: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва, 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
13: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Загадочный, роскошный, дивный Восток.
2: Прислушайтесь. Бодрум, Белек, Кемер, Даламан.
1: Это золото песчаных пляжей, шорох прибоя и томный аромат специй.
2: Именно такой, удивительный и чарующий, вы запомните турецкую ривьеру.
1: Престижные отели 5 звезд, сьюты и виллы с персональным бассейном, индивидуальные экскурсии, аренда бизнес-джета, вертолета и яхты.
2: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
1: Sodis.ru.
3: Дом, который останется в семье как символ ваших достижений и статуса. Аурус Резиденции. Самый высокий жилой небоскреб в Сити с приватным парком и первым морем в столице. Именно так выглядит инвестиция, достойная стать наследием. Девелопер «Страна Премиум». Подробнее о проекте на strana.com.
4: Застройщик ОСЗ «Страна Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Запах свежей выпечки рождается на кухне, а любовь к обедам – за большим столом. Мебельный центр «Три кита». Новые кухни, дизайнерские столы и стильные стулья. Соберите свой семейный круг. Соберите свою кухню мечты в «Трех китах».
6: Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. «Автодом» предлагает масло «Рольф Профессионал» с одобрением BMW Long Life. Фильтр и работы по замене. Действую до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
7: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
8: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
9: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
10: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
11: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
10: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, утеплитель Rockwool Light Buds 3 квадратных метра всего за 1725 рублей.
8: Уэстед и Петрович, Санкт-Петербург, Украин, 106-784-754-56-55. Акция до 2 августа 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».
12: Забота о здоровье – залог долголетия. Начните московский чекап в приложении «Емиас Инфо». Заполните анкету онлайн и пройдите бесплатное обследование по индивидуальному плану в поликлинике. 18+. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
1: Пять песен о любви. На радио «Монте-Карло».
2: L is for the way you look at me. O is for the only one I see.

0: Реклама.
1: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
3: Лента.
1: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
5: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
6: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового.

0: на суточном.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
4: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
5: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
8: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
10: Море летней музыки. На радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы Heinz в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
3: в ленте.
1: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
5: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Странно, но сегодня слово «оригинал» звучит почти роскошно. Хочется знать, что эти ботинки Prada именно те самые, которые задумал дизайнер. С той самой кожей, строчкой, колодкой, которая делает шаг легче. До хороших вещей хочется дотронуться, как до шелкового белья DKNY. Провести ладонью по скатерти Togas. Или примерить голубое платье Max Mara в Bosco Outlet и вдруг понять – вот оно, мое. И все это в аутлетах Внуково и Новая Рига. А подарок ему можно найти в универмаге «Имена». Там есть кошелек из толстой рыжей кожи с пожизненной гарантией. Редкость в нашем мире. Сюда приезжают не только за скидками, хотя они здесь и так до 70% круглый год, да еще прибавьте летние, но и за тем спокойным чувством, когда понимаешь, эта вещь останется с тобой надолго. Я выбираю лето в аутлетах Внуково и Новая Рига.
2: Что? Провести день в горах и выиграть автомобиль? Легко! Если вы на курорте Роза Хутор. Покупай билет на канатные дороги на сайте Роза Хутор, поднимайся на Роза Пик 2320 метров и жди результатов розыгрыша. Главный приз – премиальный кроссовер, а также сезонные скипасы и выходные на двоих в пятизвездочном отеле в горах. Срок проведения акции с 1 июня 2026 года по 31 декабря 2026 года. С информацией об организации акции, о правилах ее проведения, количество призов или выигрышей, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте rozahooter.ru.
3: Отключитесь от городской суеты. Ресторан Аркадия Новикова «Мираки» приглашает на греческую веранду у фонтана. Сытные завтраки, сочные сувлаки и гирос. Неспешный отдых и средиземноморское настроение. Новорязанская, 23, строение 2. Miraki.rest.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Летняя распродажа в салонах дизайнерской мебели «Боконцепт». Скидки до 50%. Ждем вас в салонах «Боконцепт» и на сайте «Боконцептонлайн.ру». Уинтерстиль, улица Ватолстого, дом 5, УГР на 103-707-04-01-3258.
2: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
4: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
5: Мы знаем, где соберутся лидеры бизнеса этим летом. 1 августа. Регата «Радио Монте-Карло». События спортивной программы Восточного экономического форума. Яхты, нетворкинг у воды, музыка и деловая сессия о нейротехнологиях. Партнер регаты ООО «Лакшери». Официальный представитель селективного парфюмерного бренда «Лапсалю» в России. «Лапсалю» – уникальный концептуальный бренд, который объединяет в себе парфюмерию, домашнюю коллекцию и продукты спа-линии. 12+.
6: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе!
7: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кодвор.ру.
8: Дом, который останется в семье как символ ваших достижений и статуса. Аурус Резиденции. Самый высокий жилой небоскреб в Сити с приватным парком и первым морем в столице. Именно так выглядит инвестиция, достойная стать наследием. Девелопер «Страна Премиум». Подробнее о проекте на strana.com.
9: Застройщик ОСЗ «Страна Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
11: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
12: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду РАДИО на сайте tairai.ru.
13: Новая выставка в центре Изотов «Дом 21» в гостях у художников. Путешествие в 5 квартир-мастерских, где жили и работали знаменитые художники 20 века. Александр Родченко, Варвара Степанова, Петр Митурич, Вера Хлебникова и другие.
14: Загляните туда, где рождается искусство.
13: Центр Изотов. До 30 августа.
14: 6+.
15: Современные яхты, красивые виды, легкая атмосфера и незабываемые эмоции. Идеальный сценарий вашего вечера. Всего несколько минут от метро «Водный стадион», и вы уже под парусом на настоящей регате. Опыт не требуется. Рядом с вами профессиональный инструктор. Присоединяйтесь к еженедельным регатам или организуйте свою. Бронируйте места на сайте prodefisyachting.ru. Любительские и корпоративные регаты от ProYachting. Роскошь впечатлений, доступная каждому. 16+.
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: избранные удовольствия. На радио Монте-Карло.
1: Дайвинг. Желание освоить подводный мир у человека было всегда. С незапамятных времен люди ныряли под воду в поисках пищи или с целью добычи, например, жемчуга. Однако, пока не был изобретен способ дышать под водой, каждое такое погружение было очень недолгим и весьма опасным. Революция в истории дайвинга произошла в 1943 году, когда океанограф Жак-Ив Кусто и инженер Эмиль Ганян создали первый в мире акваланг. 3 года спустя было налажено промышленное производство аквалангов, и это стало началом эпохи массового освоения человеком подводного мира. Сегодня дайвинг — одно из популярных туристических развлечений даже на не самых дорогих курортах. Впрочем, если относиться к делу серьезно, то такое хобби будет обходиться ежегодно в десятки тысяч долларов. Как говорят знающие люди, любой дайвинг начинается с шопинга. Самое доступное из всего процесса — это инструктаж и получение сертификата ныряльщика. А вот покупка и дальнейшее обслуживание оборудования влетит в копеечку. Ведь помимо маски, ласт и трубки, серьезному дайверу понадобится еще гидрокостюм, грузовой пояс, дыхательный аппарат, подводные часы, глубиномер и многое другое. К тому же затрат потребует транспортировка себя и дайверского снаряжения к морю. Причем не к любому, а туда, где есть на что посмотреть. Среди самых красивых локаций — Большой барьерный риф в Австралии, залив Кимбе на Папуа-Новой Гвинее и национальный парк Рас-Мохаммед в Египте. Самые знаменитые любители дайвинга — режиссер Джеймс Кэмерон.

0: актеры Том Круз, Мэттью МакКонахи и Сандра Буллок и гольфист Тайгер Вудс. Дайвинг – удовольствие не из дешевых. Впрочем, любители этого вида спорта говорят, что за деньги – это водолазы, а дайверы – по любви.
1: Избранные удовольствия на радио «Монте-Карло».

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Прием, прием. Передаем важное сообщение с орбиты. Всем знакам зодиака. Сегодня звезды сошлись в одной точке. В Овелон.
2: Только 29 июля. Максимальные выгоды для каждого знака. Какой автомобиль приготовили вам звезды? Mercedes-Benz, BMW, Audi, Zikar, Exit, Amota, Havail, Tank или что-то еще? Узнайте свой прогноз максимальных выгод. Резерв на avilon.ru или по телефону 495-781-81-99.
1: Все дороги ведут в Овелон.
3: Погрузитесь в атмосферу безмятежной роскоши с Nirvana Hotels. Живописное побережье Турецкой Ривьеры, собственные пляжи, подогреваемые бассейны и аквапарки, изысканная кухня, утонченные интерьеры номеров и частных вилл для лучшего отдыха. Безупречно, совершенно. Запланируйте отпуск. Об остальном мы уже позаботились. Сеть туристических агентств 1001 Тур. Плюс 7 499 213 41 50.
4: Лазурный берег – это не география, а настроение. Московский Монте-Карло-бар стирает границы. В самом сердце города – Four Seasons Hotel Moscow. Средиземноморская кухня и авторские напитки встречаются с живым общением и музыкой безупречного вкуса от радио Монте-Карло. Московский Монте-Карло-бар – квинтэссенция стиля, к которому можно прикоснуться. Бронируйте стол по адресу Охотный ряд 2, 18+. Новиков ТВ для вашего бизнеса. Продвигайте кампанию в эфире премиального индор-телеканала Новиков ТВ. 1000 экранов в топовых локациях Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи. 1 000 000 зрителей в месяц. Новиков ТВ. 10 лет в эфире. Узнайте больше на сайте novikovtv.tv.
5: Икура. Единственный в Москве японо-перуанский ресторан от White Rabbit Family. Кухня Никей от Владимира Мухина. Суши, вагю и рабата гриль. По будням обеденное меню. По выходным диджей-сеты. Рождественский бульвар 1, 4 этаж.
6: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Представьте, утро на борту премиальной экспедиционной яхты, изысканная атмосфера и светское общество.
2: С вами Владимир Познер или Сергей Минаев.
1: Впереди путешествие к живописным островам и таинственным древним святыням.
2: Увлекательные рассказы о культуре.
1: В начале сентября вы сможете отправиться в круизы Swan Hellenic по удивительной Японии.
2: Туристическая компания Sodis. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
1: Sodis.ru.
3: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Устали от поиска идеальной мебели? Все просто. Ваш идеальный дом начинается в Три Кита. Широкий выбор, доступные цены и акции каждый день. Мебельный центр Три Кита. Приезжайте и обустраивайте свой уют.
5: Первый шаг к здоровому долголетию уже в вашем смартфоне. Московский чекап поможет узнать свой тип старения и получить персональные рекомендации. Заполните анкету онлайн в приложении emias.info и пройдите бесплатное обследование по индивидуальному плану в поликлинике. Своевременная забота о здоровье – это шанс добавить себе до 10 лет яркой жизни. Московский чекап – ваш ключ к счастливому долголетию. 18+. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хочу!

0: lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Летом дни должны быть долгими, чтобы никуда не торопиться, в удовольствие примерять наряды, болтать с друзьями и любоваться закатом. Все это возможно в Утлетах Внуково и Новая Рига. Если вдруг за соседним столиком сидят друзья-байкеры и уплетают устрицы, а вам хочется отдохнуть в шезлонге, потягивая лимонад, а потом пойти выбирать фонари для сада и кресло нужной высоты для веранды, или в Вильямс Оливер найти тот самый зеленый гриль, похожий на яйцо Фаберже, знайте, вы там, где и должны быть. Неудивительно, что домой не хочется. В такие дни важно просто побыть. Я выбираю лето в Утлетах Внуково и Новая Рига.
2: Пой как царица в баре сплетни by Анна Асти. Караоке каждый день до рассвета. Авторское меню от шефа. Тематические вечеринки каждую неделю. Ты будешь звучать великолепно. Бронируй стол на сайте сплетни.бар. И помни, бывшим не пишем.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
4: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS-77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
5: Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
1: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-968. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.

0: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
1: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НПТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы «Хайнц» в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
6: в ленте.
7: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
8: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
9: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-79-99. Море летней музыки. На «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
2: Прием, прием! Передаем важное сообщение с орбиты. Всем знакам зодиака. Сегодня звезды сошлись в одной точке. В Авилон.
3: Только 29 июля. Максимальные выгоды для каждого знака. Какой автомобиль приготовили вам звезды? Mercedes-Benz, BMW, Audi, Zigar, Exit, Amota, Havail, Tank или что-то еще? Узнайте свой прогноз максимальных выгод. Резерв на avilon.ru или по телефону 495-781-81-99.
2: Все дороги ведут в Авилон.
4: Что? Провести день в горах и выиграть автомобиль легко, если вы на курорте Роза Хутор. Покупай билет на канатные дороги на сайте Роза Хутор, поднимайся на Роза Пик 2320 метров и жди результатов розыгрыша. Главный приз – премиальный кроссовер, а также сезонные скипасы и выходные на двоих в 5-звездочном отеле в горах. Срок проведения акции с 1 июня 2026 года по 31 декабря 2026 года. С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов или выигрышей, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте rozakhutor.ru.
5: Отключитесь от городской суеты. Ресторан Аркадия Новикова «Мираки» приглашает на греческую веранду у фонтана. Сытные завтраки, сочные сувлаки и гирос. Неспешный отдых и средиземноморское настроение. Новорязанская, 23, строение 2. Мираки.рест.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: неделя с группой Spice Girls на радио Монте-Карло.
1: Мелани Си, First Day of My Life.
2: После ухода Джерри Халлиуэлла из Spice Girls в 1998 году о сольной карьере стали задумываться и остальные участницы команды. Первый собственный альбом выпустила Мелани Чисхольм, или Мелани Си, которую журналисты прозвали «Spotty Spice» за любовь к спортивной одежде и подтянутый образ. Ее дебютная пластинка «Northern Star» вышла в 1999 году, получила мультиплатиновый статус в Великобритании и стала самой успешной сольной работой среди экс-участниц Spice Girls. Позже Мелани Си продолжила выпускать альбомы и оставалась одной из самых активных бывших перчинок на музыкальной сцене.
1: Мелани Си. First Day of My Life.

0: Реклама.
1: Блеск воды, переменчивый ветер и точный курс. Парусный спорт с давних времен зовет смелых и романтичных. Радио Монте-Карло приглашает в путешествие по миру яхтинга в программе «Королевский спорт» с 27 июля по 1 августа. Генеральный партнер программы ПАО «Банк ПСБ». Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+. Мы знаем, где соберутся лидеры бизнеса этим летом. 1 августа. Регата «Радио Монте-Карло». События спортивной программы Восточного экономического форума. Яхты, нетворкинг у воды, музыка и деловая сессия о нейротехнологиях. Партнер регаты ООО «Лакшери». Официальный представитель селективного парфюмерного бренда «Лапсалю» в России. «Лапсалю» – уникальный концептуальный бренд, который объединяет в себе парфюмерию, домашнюю коллекцию и продукты спа-линии. 12+.
2: «Икура» – единственный в Москве японо-перуанский ресторан от White Rabbit Family. Кухня «Никей» от Владимира Мухина. Суши, вагю и рабата-гриль. По будням обеденное меню. По выходным – диджей-сеты. Рождественский бульвар 1, 4 этаж.
3: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
5: Что? Провести день в горах и выиграть автомобиль легко, если вы на курорте Роза Хутор. Покупай билет на канатные дороги на сайте Роза Хутор, поднимайся на Роза Пик 2320 метров и жди результатов розыгрыша. Главный приз – премиальный кроссовер, а также сезонные скипасы и выходные на двоих в пятизвездочном отеле в горах. Срок проведения акции с 1 июня 2026 года по 31 декабря 2026 года. С информацией об организации акции, о правилах ее проведения, количество призов или выигрышей, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте rozahooter.ru.
6: Лазурный берег – это не география, а настроение. Московский Монте-Карло-бар стирает границы. В самом сердце города – Four Seasons Hotel Moscow. Средиземноморская кухня и авторские напитки встречаются с живым общением и музыкой безупречного вкуса от радио Монте-Карло. Московский Монте-Карло-бар – квинтэссенция стиля, к которому можно прикоснуться. Бронируйте стол по адресу Охотный ряд 2, 18+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-570.

0: Реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: Динамичный мегаполис и новый внедорожник «СТО МХ» в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. «СТО МХ» в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
4: Цена указана на новый автомобиль «СТО МХ» 2026 года выпуска в комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг, с учетом максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров СТО. Не оферта.
3: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
4: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
2: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды пересдачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
4: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: радио Монте-Карло.
1: В музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко 31 июля покажут балет Бориса Эйфмана «Роден. Ее вечный идол». Спектакль посвящен судьбе Огюста Родена и Камиллы Клодель, истории любви, творчества и разрушительной внутренней драмы. На музыку Равеля, Сен-Санса и Масне Эйфман создает психологический балет о страсти, одержимости и трагической цене гениальности. Премьера постановки состоялась в 2011 году.

0: Реклама.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
3: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
5: 30 лет назад Spice Girls выпустили песню, с которой началась одна из самых громких поп-историй 90-х. Вместе они пели совсем недолго, но успели изменить представление о девичьих группах, превратить Girl Power в культурный лозунг и стать иконами моды, стиля и свободы. Радио Монте-Карло приглашает вспомнить главные хиты Spice Girls и сольные песни бывших перчинок. От дерзкого дебюта до баллад, каверов и личных историй после распада группы. Слушайте в эфире с 27 июля по 2 августа. Неделя с группой Spice Girls на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
5: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
6: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
9: Музыка. Радио Монте-Карло. Часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа.

0: 42 Краснопресненская набережная, дом 8. УКРН 102-773-988-54-58.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Время джаза. На радио Монте-Карло. Цитаты.
1: Когда я пою, песня проникает в душу каждого из слушателей. Думаю, это происходит потому, что песня и в моей душе тоже. Это происходит само собой. Я ничего не могу с этим поделать. Если пою печальную песню об утраченной любви, то у меня болит душа. Я сам ощущаю эту утрату.
0: Фрэнк Синатра.

Теория джаза на радио Монте-Карло. Цитаты. Когда я родился, музыка уже была внутри меня. Это как часть тела, сердце или кровь, например. Когда я начал выступать, моя внутренняя музыка уже была моим двигателем. Без нее я уже просто не смогу жить, как без еды или воды. Рэй Чарльз.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS-77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
1: Музыка со вкусом лета. На радио Монте-Карло.